Вот это. Оно же видно, что оно вообще новое было. А пластик полный.